0: FM.
1: Here we go.
0: Dance Hit Radio.
2: Алло, ты в бужиде стоишь. Давно хотел сказать тебе, что ты меня псуешь. Алло, не бійся випускать.